0: 87,9 FM. Radio Energy cu Gir. Muzică exact cum îți place.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник –